0: La rassegna inaugurata con l'omaggio a Mozart, infatti sul posto della rassegna sarà nuovamente
1: un grande autore che ha fatto visita a Loreto.
2: Как вы уже поняли, этот концерт начинается с композитора Моцарта, и наша идея, что каждый год открывать концерты сочинениями тех композиторов, которые были в Лоретто.
1: Diretta dal maestro della Cappella Musicale della Santa Casa, Giuliano Viabile.
2: Директор оркестра Святого дома Лоретто Джулиано Виабиле.
1: L'esecuzione Requiem KV 626 Mozart.
2: Реквием 626 Моцарта.
3: Thank you.

0: l'ultima prova, prolungatelo, è tutto per voi, un pubblico così ci voleva proprio stasera. Vi aspettiamo domani per vedere allora e assistere e ascoltare le performance delle prime corali internazionali. Grazie, buonanotte, un saluto anche a chi ci ha seguito da casa su Maria Vision Italia. Buonanotte.
1: Спасибо всем за участие в этом концерте, спасибо зрителям, присутствующим в этом зале, спасибо всем тем, кто присоединился к нам через телеканал «Мария Визион Италия».